Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна улыбаясь в рассвете.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс-Медиа-Групп Елена Симон. Здравствуйте. Полицейский, подозреваемый в смертельном избиении мужчины, арестован. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Курзамский районный суд в понедельник применил арест в качестве меры пресечения к полицейскому, задержанному по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле, сообщили в Бюро внутренней безопасности. Бюро получило от госполиции уголовный процесс для досудебного расследования в связи с преступлением, произошедшим 26 июля в Приекуле, Южно-Курзамского края, в котором участвовало должностное лицо полиции. Дело возбуждено по части 3 статьи 125 Уголовного закона об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В интересах следствия бюро пока не раскрывает подробности, однако обещает предоставить информацию о ходе расследования, когда это не будет угрожать интересам уголовного процесса. По данным агентства «Лето», арестованный младший инспектор полиции Андис Силниекс, занимавший должность, связанную с выполнением функции реагирования. Погибший – педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды Нор Мунт Вамзис», сообщили в учебном заведении. Как сообщалось, 26 июля в госполицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. Министр внутренних дел Янис Домбрава впоследствии сообщил, что подозреваемый полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле.
0: Про Ригу.
2: Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосетей на правом берегу Даугавы. На время проверок во многих районах Риги не будет горячей воды. Проверки пройдут, и горячей воды также не будет в Старой Риге и центре. Компании напомнили, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения и проинформировать об этом жителей, чтобы в случае повреждений в окружающую среду не попал горячий теплоноситель. Вода с зеленоватым оттенком. Перед гидравлической проверкой его охлаждают до 45 градусов. Поэтому температура горячей воды снизится уже накануне проверки, во второй половине дня или вечером, сообщили в компании.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Здравствуйте вам, друзья мои. Наша программа начинается. У микрофона Кирилл Низовцев. И я приветствую вас на волне 103.2 FM и в интернете. Может быть, кто-то нас слышит через приложение или просто на интернет-страничке. Меня зовут Кирилл Низовцев. Программа называется «Доброе утро». Это Авторадио Латвии. Сегодня, 28 июля, во вторник, мы рады приветствовать вас. День бутылки мира сегодня. Вот так вот. Мы всем рады. А что такое бутылка мира? Это когда ты распиваешь вместе с друзьями, с врагами, и все становятся одним единым целым, да, пьяными людьми, хочу сказать. Нет, на самом деле, конечно, образно все выражение. Просто хочется, чтобы вокруг были люди, которые тебя понимают и которые тебя поддерживают, с которыми тебе хорошо, твои близкие, и это очень важно, чтобы они были рядом. День молочного шоколада сегодня, день загадываемых желаний, Всемирный день по борьбе с гепатитом, день пиар-специалиста, где-то отмечается день Крещение Руси, и Кирик и Улита, еще один праздник, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа нашего проекта «Доброе утро». В общем, я очень рад, что мы здесь вновь собрались. Мне, вы знаете, как интересно наблюдать порой в телефоне, значит, прогноз погоды, и вчера открыл буквально, и смотрю, написано изморозь. Изморозь. Сразу почему-то остаться с какой-то зимой, каким-то морозом. Вообще, конечно, на самом деле уже как-то думается про осень. Не знаю, почему считается, что конец июля и август – это самые крутые, в общем-то, периоды для отдыха летом. Мне кажется, самые крутые периоды для отдыха летом – это, ну, как минимум, середина, конец июня. Мне вот самое такое, как горячее время, хотя принято считать, что в августе самые классные отпуска. Не знаю. А погода улучшается, и совсем скоро уже к концу недели будет плюс 28. Ну, вот, по крайней мере, пятница, да и четверг тоже нас порадует. Надеюсь, не только один день и не два дня. Надеюсь, побольше мы ощутим все-таки летнее тепло. А, друзья, мы начинаем нашу программу. Всем привет. До 10 утра вместе. Поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. Жители Риги и пригородов получили новые возможности для ежедневных поездок на велосипеде. В столичном регионе завершено создание единой сети велодорожек протяженностью 52 километра, на которую было потрачено более 34 миллионов евро. Об этом сообщили в Минсообщение Латвии. Проект был реализован при поддержке Фонда восстановления Европейского Союза, который выделил на строительство и модернизацию велоинфраструктуры большие и достаточные деньги. Главная цель — сделать передвижение на велосипеде более удобным и безопасным, снизить вредные выбросы транспорта и стимулировать жителей чаще выбирать экологические способы передвижения. В министерстве отмечают, что новые велодорожки обеспечивают более удобное сообщение между населенными пунктами, школами, рабочими местами, узлами общественного транспорта, а также улучшают транспортную связанность между Ригой и окружающими ее территориями. Работы проводились в 5 самоуправлениях в Риге, также в Ропольском, Гековском, Марупском и Адажском краях. В 3 самоуправлениях уже состоялись торжественные открытия новых участков велоинфраструктуры, а еще 2 такие мероприятия пройдут в ближайшее время, окончательно завершив этот этап развития транспортной сети рижской агломерации. Как подчеркивает Минсообщение, инвестиции в развитие велосипедной инфраструктуры являются частью более широкой программы по сокращению транспортных выбросов, развитию устойчивой мобильности, достижению климатической нейтральности. Кроме того, созданная сеть станет основой для дальнейшего развития велосипедных маршрутов в регионе. Из общей суммы финансирования Рига получила более 21 миллиона евро, еще около 3 миллионов с небольшим было выделено Ропольскому краю, примерно столько же Кековскому, около 2,9, Марупскому около 3,9, Адажскому краю. В рамках проекта были построены или реконструированы велосипедные маршруты по направлению Рига-Царникова, Рига-Улброка, Рига-Кекова, Рига-Бабета, Пеньки и Рига-Марупе, которые теперь образуют единую сеть для ежедневных поездок жителей и, значит, гостей столицы и пригородов. Друзья мои, ну что я хочу сказать, конечно, это здорово. Рига становится велосипедным городом, но в очередной раз я вот буквально пару дней назад проезжал в Иманте вдоль этой самой новой красивой велодорожки. Год ее практически делали, все перекапывали, меняли там коммуникации, прокладывали новые трубы, значит, все перекопали. Вот шикарная дорога, значит, и перекресток, ну, с одной из улиц в Иманте. Прекрасный, выезжаешь на него, огромное количество знаков, все каким-то красным цветом размечено, где-то красным, где-то белым, где-то еще каким зеленым, я не знаю. Вот не понимаешь, куда ты вообще попал, значит, где машины, где что, ну, теряешься на самом деле. А потом раз и выезжаешь тут же на разбитую, убитую, забытую Богом дорогу. В общем, и думаешь, а для чего все это сделали? Вокруг красиво, и тут буквально вот даже не свернуло, но прямо на перекрестке, в продолжении перекрестка, все убито и разрушено. Ну, как так? Ну, и даже еще одно замечание, даже едешь вот вдоль этой велодорожки, значит, и трава, сорняк, бурьян просто в метровые, не знаю, все поросло. Вообще, честно говоря, не знаю, что происходит в этом году в городе. Как-то раньше все косили, приводили в порядок, сейчас едешь, трава везде растет, такое ощущение, как будто это не Рига, а, я не знаю, черт пойми что. Вот, очень хочется все-таки обратиться к Рижской думе, друзья мои, ну, давайте как-то будем красиво. Я считаю, нет смысла высаживать все эти огромное количество растений, каких-то красивых, за которыми нужно ухаживать постоянно, которые нужно поливать, нужно поддерживать, там, сорняки. Да, господи, не сажайте их, просто траву посадите и просто ее косите. Это, хотя бы это сделать, это будет гораздо лучше, чем вот это вот все непонятное и, на самом деле, просто нежизнеспособное, я считаю так. А что касается велосипедов, круто. Продолжать в том же духе. Я понял, что мне пора уже давно менять велосипед. Велосипед мой старый, нужно купить новый, современный, красивый, легкий и желательно быстро едущий. Может быть, электровелосипед купить, и тогда весь ваш маршрут проеду. Может быть, и до нового города Царникова доеду. Сейчас же уже в ближайшее время этот населенный пункт станет городом. Мы об этом вам рассказывали. В общем, вот такая вот достаточно интересная новость для вас, друзья мои. Всем хорошего завершения лета, один месяц впереди. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
4: Свежее?
3: Свежее.
4: И местное?
3: Верно.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам придется выполнять все обещания, которые вы ранее дали. Если вы что-то не выполните, то будьте готовы к тому, что можете потерять доверие близких. Тельцы, вы проснетесь в хорошем расположении духа, что позволит вам с трезвой головой обдумать планы и цели на будущее. Постарайтесь их записать в порядке важности, чтобы действовать согласно расписанию. Близнецы, прислушивайтесь к мнению близких. Они могут сказать то, о чем вы ранее даже не догадывались. Именно они помогут вам принять важное решение. Раки, склонны переживать из-за каких-то мелочей. Чаще всего это портит вам настроение, поэтому от такой привычки нужно избавляться. Поработайте над этим. Львы, весь день вы будете уверены в себе и в своих силах. Это даст вам возможность преодолеть любое препятствие, доказать свое совершенство. Все в ваших руках. Дева, экономный знак зодиака, который лишней копейки на себя не потратит. Однако сегодня вам все же стоит побаловать себя. Сходите в любимый ресторан, займитесь шопингом и выпейте самый вкусный в мире кофе. Весы. Харизматичные вы наши. Вы будете находиться в центре внимания. Есть шанс, что у вас могут завязаться отношения с другом. Возможно, вы сами этого не ожидали, но у судьбы на вас свои планы. Скорпионы. Если вы испытываете стресс, то не стоит усугублять ситуацию. Лучше подумайте о том, что приносит вам удовольствие, и займитесь этим. Не впадайте в депрессию. Стрельцы. Могут отправиться на какие-то профессиональные курсы, однако вечер все же стоит посвятить отдыху в тишине. Подумайте о жизни и о будущем. Козероги, стоит уделить внимание своей семье, проведите время вместе, поиграйте в настольные игры или сходите на пикник, насладитесь общением друг с другом. Водолеи, в этот день все будет вам удаваться на ура. Звезды говорят, что любое дело будет успешным, если приложите к этому усилий. Ничего не бойтесь, вас ждет реальный успех. И, наконец, рыбы. Нужно сконцентрироваться на рабочих вопросах, будьте внимательны, чтобы не допустить ошибку. В противном случае вы рискуете остаться без работы. Вот такой сегодня, по большей части, приятный звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердц.

0: Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: время.
1: Сегодня расскажем вам историю вилки. Невозможно точно сказать, когда и кем была она создана. Исследователи, которые посвятили себя данному вопросу, имеют каждый свое мнение. Согласно одной из предложенных версий, история создания вилки начинается на Среднем Востоке в 9 веке. Во время приема в пищу фруктов их накалывали именно вилкой, стараясь не выпачкать руки соком. Если придерживаться другой версии, то история вилки начинается в 1072 году в Византии. Данное приспособление было придумано византийской принцессой Марии Иверской, считавшей, что есть руками – это унизительно. Изготовленная по ее заказу первая вилка была из золота. Инкрустация из перламутра была украшением ручки, выполненной из слоновой кости. История вилки в Европе прослеживается с 17 века, когда ими начали пользоваться итальянские купцы и знать. Гораздо позднее эти столовые приборы появились в Северной Европе. До Англии весть о вилках дошла благодаря писателю Томасу Кориету. Он упомянул о них в своей книге, описывая свое путешествие в 1611 году по Италии. Однако население Англии и Германии начало пользоваться этими приспособлениями лишь в 18 веке. Вилка того времени – это столовый прибор с четырьмя зубцами. Кстати, изгибать зубцы придумали именно в Германии. Католическая церковь всячески показывала свое негативное отношение к вилкам, считая их излишней роскошью. Появление вилки в России, например, датируется 1606 годом. На свадебное застолье в Кремль ее привезла Марина Мнишек, чем сильно шокировала боярство и духовенство. Новое название «вилка» к столовым приборам прижилось только в 18 веке. Ранее они были «вилцами» или «рогатинами». Вилки в России считались, например, роскошью, которую могли пользоваться только богатые. К столу эти приборы подавали только для особо уважаемых гостей. Друзья мои, если у вас на столе вилки, или вы по старинке руками, а? Шучу, друзья мои. Но если вилки есть, значит, вы богатые люди, значит, вы знать. Но, в принципе, какими вы можете еще быть? Только богатыми, надеюсь, духовно, душевно богатыми, потому как, на самом деле, среди слушателей Авторадио Латвия и проекта «Доброе утро» в частности, нет бедных душой, все очень даже наполненные люди. Я с этим вас поздравляю и вас за это благодарю. Друзья, моя история вилки рассказана мною для вас. Надеюсь, вам было интересно.
0: То время.

0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Еще одна важная новость этого утра. Председатель комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Берхолц намерен встретиться с представителями Латвийской федерации футбола, чтобы получить разъяснение относительно дальнейшего использования земельного участка на Луцу в сале, переданного федерации. Меня, как представителя комитета по развитию города, его председателя, не устраивает отношение Латвийской федерации футбола к предоставленной ей земле на Луцу в сале. Прошло уже более 2 лет с тех пор, как самоуправление безвозмездно передало эту территорию федерации. Однако до сих пор мы не получили никакой конкретной информации о продвижении проекта стадиона или развитии строительной инициативы. По его словам, самоуправление вкладывает средства в развитие инфраструктуры, территория активно развивается, частные инвесторы реализуют рядом новые проекты многоквартирных жилых домов, однако ясного ответа о будущем проекта стадиона от федерации до сих пор нет. Нынешняя неопределенность неприемлема, нам необходим четкий ответ относительно участка на Луцу в сале, поскольку самоуправлению предстоит принимать решение о дальнейшем развитии этой территории, реализовывать проекты, которых ждут рижане, отметил Берхолц. Он подчеркнул, что муниципалитет по-прежнему готов поддерживать реализацию проекта строительства футбольного стадиона, поскольку новый национальный стадион необходим как Латвии, так и Риге. Однако для этого Латвийская федерация футбола должна представить четкий план. В публичном пространстве звучали разные версии относительно возможного места строительства национального футбольного стадиона. Если его планируется возвести в другом месте, мы также должны своевременно узнать об этом, чтобы со своей стороны спланировать необходимую инфраструктуру. Поэтому мы ожидаем от Латвийской федерации футбола ясного и недвусмысленного ответа. В апреле 2024 года Рижская дума приняла решение безвозмездно передать федерации футбола в использование сроком на 5 лет земельный участок площадью около 10 гектаров на Луцавсале для реализации проекта строительства национального футбольного стадиона. Земля передана федерации до момента, когда участок потребуется самоуправлению для выполнения своих функций, но не более чем на 5 лет. Друзья мои, но я помню, да, эту историю я рассказывал, и, в общем-то, по-моему, даже в 2024 году, как раз когда все начиналось тогда, и до сих пор ВОЗ там. Что вы хотите? Серьезная, абсолютно серьезная постройка. Национальный футбольный стадион. Вы знаете, тут порой не можешь не то что ремонт в своей там маленькой квартирке сделать, да, даже что-то поменять. Я не знаю, лампочка не горит, и ты там месяцами не меняешь, пока вдруг не придешь домой, не раздразишься и не займешься этим делом. Ну, нужен какой-то настрой, нужна какая-то, в общем-то, сила пусковая, какой-то пинок. Вот, и когда это все есть, тогда ты начинаешь двигаться. Ну, во всяком случае, так у меня устроено. Вот то хочется мне диван поменять уже 100 тысяч лет, до сих пор не могу. Как бы вроде и денег жалко, а вроде и не жалко, вроде и хочется, а вроде думаешь, а зачем, вроде неплохой диван. Ну, как-то вот, когда иногда на нем спишь, совершенно неудобно, он уже старый, уже хочется как-то что-то новое, современное. Вот представьте, а если у вас целый проект национального футбольного стадиона, наверное, тоже это с полпня не делается. Поэтому годы нужны, как говорится, годы летят, да, как птицы летят. Вот. Но на самом деле я понимаю, что здесь не только, конечно, годы, нужна и поддержка, и финансирование, и какие-то люди, с которыми ты взаимодействуешь, и которые вместе с тобой являются движущей силой. В общем, вопрос один. Нужен стадион или не нужен? Латвии недавно гулял в центре города и наткнулся на, в общем-то, какой-то спортивный праздник, то ли футбольный матч. В центре был, стояло огромное количество людей, значит, которые на стадион, вот которые на улице Вальдемара, значит, в очереди хотели зайти туда и посетить некое мероприятие. Я подумал, а зачем футбольный стадион, в принципе, большой, если вот есть и стадион Даугава, и вот эта вот площадка. Вполне, в общем-то, наверное, достаточно. Все-таки Латвия не такая прям глобальная в этом смысле страна, что нужны там, не знаю, многотысячные какие-то стадионы. Но это мое мнение. Ну, а что касается Луцавсалы, конечно, место, наверное, удачное, потому что место незастроенное, место, в общем-то, достаточно, как мне кажется, расположено хорошо. Ну, во всяком случае, по отношению к Юрмале, так точно. Едешь, заезжаешь в Ригу и сразу практически уже вот тебе Луцавсал. Ну, я имею в виду, значит, в сторону центра, если едешь, конечно. Вот, поэтому, в принципе, если строить стадион, место хорошее, это мое мнение. А нужен ли он, вот тут ответ непонятный. Ну, я бы, наверное, сказал нет. А что скажете вы, друзья мои? Пишите 22-99-49-49. Прочитаем обязательно ваши мнения и в эфире их обсудим. Вот такие новости для вас.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Финансирование больниц будет целенаправленно реструктурировано. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Министерство здравоохранения отвергает опасения Латвийского общества больниц по поводу сокращения финансирования региональных больниц, утверждая, что общий объем средств для отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений сохранится, но будет перераспределен в соответствии с потребностями пациентов. Как сообщили в Минздраве, высвободившиеся после реорганизации больничной сети средства планируется направить на развитие медицинских услуг. Решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений связано с выявленной госконтролем и Национальной службой здравоохранения нехваткой средств в региональных больницах и необходимостью более эффективно использовать имеющиеся кадровые ресурсы. Министерство намерено привести число специалистов в соответствии с фактическим потоком пациентов и организацией работы конкретных лечебных учреждений. В 2025 году удержание за незаполненные ставки специалистов в отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях составили 6 миллионов евро. Освободившиеся средства планируется использовать для расширения доступности амбулаторной помощи, пересмотра платы за наблюдение и тарифов на стационарные услуги, а также для финансирования больниц, которые возьмут на себя уход за пациентами после реорганизации отдельных стационарных профилей. В частности, 7,5 миллионов евро предполагается направить на проведение 33 тысяч дополнительных обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. Еще 2 миллиона 800 тысяч евро на пересмотр тарифов на стационарные медуслуги. Минздрав подчеркивает, что изменения направлены не на экономию за счет пациентов или больниц, а на более эффективное использование ресурсов, повышение качества медпомощи и обеспечение доступности предусмотренных законом услуг.
3: Про правительство.
2: Во вторник, 28 июля, правительство планирует рассмотреть вопрос, связанный с национальной авиакомпанией «Аэрбалтик». На просьбу уточнить, какой именно вопрос в связи с «Аэрбалтик» будет рассматриваться, премьер-министр Андрес Кулбергс ответил, что члены правительства получат все документы по этому вопросу только во вторник, поэтому в понедельник он не смог этого сказать. Как сообщалось, «Аэрбалтик» уже долгое время ищет возможности для стабилизации финансовой ситуации компании, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
5: Второй час программы «Доброе утро». Вам привет. У микрофона Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе. Сегодня 28 июля, вторник. Кирик. Так меня иногда звала моя мама. Кстати, вчера у него был день рождения. Значит, царствие небесное, как говорится. Кирик и Улита. Сегодня народный праздник. Называется именно так. Люди молятся святым мученикам и Улите, и Кирику о благополучии в семье и выздоровлении детей. И женщины обращаются с мольбой к Улите с помощью в горе, скорби и печали. В этот праздник люди стараются воздержаться от любых земляных работ, иначе можно встретить нечистую силу, которая разгуливает по полям в этот день. Полевые духи летают с полуденным ветром и особо зверствуют в то время, когда на землю опускается нестерпимая жара. Они предстают чаще в виде изможденной женщины, безобразной старухи или призрака. Значит, вот такие приметы. По завершении дождя, если радуга быстро растаяла, погода наладится. Если ветер дует с юга к дождю, с востока погода разладится. Если с юга, значит, к теплым дням, непонятно, то к дождю, кто к теплым дням, приметы противоречат друг другу, и, значит, делаю вывод, что не стоит им вообще как бы верить. Все это придумали люди, зачем, совершенно не ясно. Я знаю только одну примету: если кошка пробежала, значит, перед тобой, будет фигово, черная. Вот, нужно плюнуть 3 раза через левое плечо, и тогда все наладится. Вот еще один, значит, нюанс: на Кирик и Улиту нельзя работать на земле, иначе замучают видения, ночные кошмары и Также нельзя жать в этот день. Нельзя жать. Поэтому, уважаемые любители работать на земле, отдохните сегодня, съездите на море, немножко искупайтесь. Не надо заниматься земледелием. И сельским хозяйством тоже. В общем, друзья, всем привет. До 10 утра вместе. Мы продолжаем. Я Кирилл Низовцев, и вы, Авторадио Латвия. Доброе утро. Вперед!
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам придется выполнять все обещания, которые вы ранее дали. Если вы что-то не выполните, то будьте готовы к тому, что можете потерять доверие близких. Тельцы, вы проснетесь в хорошем расположении духа, что позволит вам с трезвой головой обдумать планы и цели на будущее. Постарайтесь их записать в порядке важности, чтобы действовать согласно расписанию. Близнецы, прислушивайтесь к мнению близких. Они могут сказать то, о чем вы ранее даже не догадывались. Именно они помогут вам принять важное решение. Раки склонны переживать из-за каких-то мелочей. Чаще всего это портит вам настроение, поэтому от такой привычки нужно избавляться. Поработайте над этим. Львы, весь день вы будете уверены в себе и в своих силах. Это даст вам возможность преодолеть любое препятствие, доказать свое совершенство. Все в ваших руках. Дева, экономный знак зодиака, который лишней копейки на себя не потратит. Однако сегодня вам все же стоит побаловать себя. Сходите в любимый ресторан, займитесь шопингом и выпейте самый вкусный в мире кофе. Весы. Харизматичные вы наши. Вы будете находиться в центре внимания. Есть шанс, что у вас могут завязаться отношения с другом. Возможно, вы сами этого не ожидали, но у судьбы на вас свои планы. Скорпионы. Если вы испытываете стресс, то не стоит усугублять ситуацию. Лучше подумайте о том, что приносит вам удовольствие, и займитесь этим. Не впадайте в депрессию. Стрельцы. Могут отправиться на какие-то профессиональные курсы, однако вечер все же стоит посвятить отдыху в тишине. Подумайте о жизни и о будущем. Козероги, стоит уделить внимание своей семье, проведите время вместе, поиграйте в настольные игры или сходите на пикник, насладитесь общением друг с другом. Водолеи, в этот день все будет вам удаваться на ура. Звезды говорят, что любое дело будет успешным, если приложите к этому усилий. Ничего не бойтесь, вас ждет реальный успех. И, наконец, рыбы, нужно сконцентрироваться на рабочих вопросах, будьте внимательны, чтобы не допустить ошибку. В противном случае вы рискуете остаться без работы. Вот такой сегодня, по большей части, приятный звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Начнем с неожиданного происшествия, которое произошло в Риге средь бела дня. Во вчерашний понедельник в 13.15 в ГПСС поступил вызов о возгорании электромобиля «Шкода Эниак» на парковке бизнес-центра на улице Мукусалас. Сначала пошел густой дым из-под капота, он быстро сменился открытым пламенем, охватившим электромобиль. Спасатели локализовали и ликвидировали возгорание, не дав огню перебраться на припаркованные рядом автомобили. Причина возгорания электрокара пока неизвестна, однако в соседней Литве таких случаев было несколько. Отметим, «Шкода Эниак» 23-го года выпуска с пробегом чуть более 50 тысяч километров. Аккумулятор находится в днище, но загорелся явно не он. Пламя затронуло переднюю часть кузова, где расположены электронные компоненты. Надеемся, что специалисты разберутся и определят причину возгорания. Мы же вернемся к текущему трафику. Он находится в желто-зеленом секторе на уровне 2 баллов. При вполне благоприятной дорожной обстановке плотно в районе перекрестка Круспилс и Гранита, и на несколько минут водителей задержат классический затор на Густава-Земгала-Гатва перед Брейбас в направлении порта. Самый проблемный участок в городе

0: Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
0: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
3: ПТА, там Беатрис А.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
6: Джон Ньюман, Вилли Вильям, он вел септини топ Балтийс Максунеки, кури успредзина шо накти. 1. Август, Даугавпилс, стадионс Локомотиве. No 18. Līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
7: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость. Жители Риги и пригородов получили новые возможности для ежедневных поездок на велосипеде. В столичном регионе завершено создание единой сети велодорожек протяженностью 52 километра, на которую было потрачено более 34 миллионов евро. Об этом сообщили в Минсообщении Латвии. Проект был реализован при поддержке Фонда восстановления Европейского Союза, который выделил на строительство и модернизацию велоинфраструктуры большие достаточно деньги. Главная цель – сделать передвижение на велосипеде более удобным и безопасным, снизить вредные выбросы транспорта и стимулировать жителей чаще выбирать экологические способы передвижения. В министерстве отмечают, что новые велодорожки обеспечивают более удобное сообщение между населенными пунктами, школами, рабочими местами, узлами общественного транспорта, а также улучшают транспортную связанность между Ригой и окружающими ее территориями. Работы проводились в 5 самоуправлениях в Риге, также в Ропольском, Кековском, Марупском и Адажском краях. В 3 самоуправлениях уже состоялись торжественные открытия новых участков велоинфраструктуры, а еще 2 такие мероприятия пройдут в ближайшее время, окончательно завершив этот этап развития транспортной сети рижской агломерации. Как подчеркивает Минсообщение, инвестиции в развитие велосипедной инфраструктуры являются частью более широкой программы по сокращению транспортных выбросов, развитию устойчивой мобильности, достижению климатической нейтральности. Кроме того, созданная сеть станет основой для дальнейшего развития велосипедных маршрутов в регионе. Из общей суммы финансирования Рига получила более 21 миллиона евро, еще около 3 миллионов с небольшим было выделено Ропольскому краю, примерно столько же Кековскому, около 2,9, Марупскому около 3,9, Адажскому краю. В рамках проекта были построены или реконструированы велосипедные маршруты по направлению Рига-Сарникова, Рига-Улброка, Рига-Кекова, Рига-Бабета, Пеньки и Рига-Марупе, которые теперь образуют единую сеть для ежедневных поездок жителей и, значит, гостей столицы и пригородов. Друзья мои, ну что я хочу сказать, конечно, это здорово. Рига становится велосипедным городом, но в очередной раз я вот буквально пару дней назад проезжал в Иманте вдоль этой самой новой красивой велодорожки. Год ее практически делали, все перекапывали, меняли там коммуникации, прокладывали новые трубы, значит, все перекопали. Вот шикарная дорога, значит, и перекресток, ну, с одной из улиц в Иманте прекрасный. Выезжаешь на него, огромное количество знаков, все каким-то красным цветом размечено, где-то красным, где-то белым, где-то еще каким-то зеленым, я не знаю. Вот, не понимаешь, куда ты вообще попал, значит, где машины, где что, ну, теряешься на самом деле. А потом раз и выезжаешь тут же на разбитую, убитую, забытую Богом дорогу. В общем, и думаешь, а для чего все это сделали? Вокруг красиво, и тут буквально вот даже не свернуло, но прямо на перекрестке, продолжение перекрестка, все убито и разрушено. Ну, как так? Ну, и даже еще одно замечание, даже едешь вот вдоль этой велодорожки, значит, и трава, сорняк, бурьян просто в метровый, я не знаю, все поросло. Вообще, честно говоря, не знаю, что происходит в этом году. В городе как-то раньше все косили, приводили в порядок, сейчас едешь, трава везде растет, такое ощущение, как будто это не Рига, а, я не знаю, черт пойми что. Вот, очень хочется все-таки обратиться к Рижской думе, друзья мои, ну давайте как-то будем красиво. Я считаю, нет смысла высаживать все эти огромное количество растений, каких-то красивых, за которыми нужно ухаживать постоянно, которые нужно поливать, нужно поддерживать, там, сорняки. Да, господи, не сажайте их, просто траву посадите и просто ее косите. Это, хотя бы это сделайте, это будет гораздо лучше, чем вот это вот все непонятное и, на самом деле, просто нежизнеспособно, я считаю так. А что касается велосипедов, круто. Продолжать в том же духе. Я понял, что мне пора уже давно менять велосипед. Велосипед мой старый, нужно купить новый, современный, красивый, легкий и желательно быстро едущий. Может быть, электровелосипед купить, и тогда весь ваш маршрут проеду. Может быть, и до нового города Царникова доеду. Сейчас же уже в ближайшее время этот населенный пункт станет городом. Мы об этом вам рассказывали. В общем, вот такая вот достаточно интересная новость для вас, друзья мои. Всем хорошего завершения лета, один месяц впереди. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: «7bet». Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
6: Просто мне завидую.
5: Платина.
7: Мы следуем, ты ко

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: последних новостей.
1: Еще одна важная новость этого утра. Председатель комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Берхолц намерен встретиться с представителями Латвийской федерации футбола, чтобы получить разъяснение относительно дальнейшего использования земельного участка на Налуцу в сале, переданного федерации. Меня, как представителя комитета по развитию города, его председателя, не устраивает отношение Латвийской федерации футбола к предоставленной ей земле Налуцу в сале. Прошло уже более 2 лет с тех пор, как самоуправление безвозмездно передало эту территорию федерации. Однако до сих пор мы не получили никакой конкретной информации о продвижении проекта стадиона или развитии строительной инициативы. По его словам, самоуправление вкладывает средства в развитие инфраструктуры, территория активно развивается, частные инвесторы реализуют рядом новые проекты многоквартирных жилых домов, однако ясного ответа о будущем проекта стадиона от федерации до сих пор нет. Нынешняя неопределенность неприемлема, нам необходим четкий ответ относительно участка Налуца в сале, поскольку самоуправлению предстоит принимать решение о дальнейшем развитии этой территории, реализовывать проекты, которых ждут рижане, отметил Берхолц. Он подчеркнул, что муниципалитет по-прежнему готов поддерживать реализацию проекта строительства футбольного стадиона, поскольку новый национальный стадион необходим как Латвии, так и Риге. Однако для этого Латвийская федерация футбола должна представить четкий план. В публичном пространстве звучали разные версии относительно возможного места строительства национального футбольного стадиона. Если его планируется возвести в другом месте, мы также должны своевременно узнать об этом, чтобы со своей стороны спланировать необходимую инфраструктуру. Поэтому мы ожидаем от Латвийской федерации футбола ясного и недвусмысленного ответа. В апреле 2024 года Рижская дума приняла решение безвозмездно передать федерации футбола в использование сроком на 5 лет земельный участок площадью около 10 гектаров на Луцавсале для реализации проекта строительства национального футбольного стадиона. Земля передана федерации до момента, когда участок потребуется самоуправлению для выполнения своих функций, но не более чем на 5 лет. Друзья мои, но я помню, да, эту историю я рассказывал, и, в общем-то, по-моему, даже в 2024 году, как раз когда все начиналось тогда, и до сих пор ВОЗ там. Что вы хотите? Серьезная, абсолютно серьезная постройка. Национальный футбольный стадион. Вы знаете, тут порой не можешь... Не то, что ремонт в своей там маленькой квартирке сделать, да, даже что-то поменять, я не знаю, лампочка не горит, и ты там месяцами не меняешь, пока вдруг не придешь домой, не раздразишься и не займешься этим делом. Ну, нужен какой-то настрой, нужна какая-то, в общем-то, сила пусковая, какой-то пинок. Вот, и когда это все есть, тогда ты начинаешь двигаться. Ну, во всяком случае, так у меня устроено. Вот, то хочется мне диван поменять уже 100 тысяч лет, до сих пор не могу. Как бы вроде и денег жалко, а вроде и не жалко, вроде и хочется, а вроде думаешь, а зачем, вроде неплохой диван. Ну, как-то вот, когда иногда на нем спишь, совершенно неудобно, он уже старый, уже хочется как-то что-то новое, современное. Вот, представьте, а если у вас целый проект национального футбольного стадиона, наверное, тоже это с полпня не делается. Поэтому годы нужны, как говорится, годы летят, да, как птицы летят. Вот. Но на самом деле я понимаю, что здесь не только, конечно, годы, нужна и поддержка, и финансирование, и какие-то люди, с которыми ты взаимодействуешь, и которые вместе с тобой являются движущей силой. В общем, вопрос один. Нужен стадион или не нужен Латвии? Недавно гулял в центре города и наткнулся на, в общем-то, какой-то спортивный праздник, то ли футбольный матч. В центре был, стояло огромное количество людей, значит, которые на стадион, вот которые на улице Вальдемара, значит, в очереди хотели зайти туда и посетить некое мероприятие. Я подумал, а зачем футбольный стадион, в принципе, большой, если вот есть и стадион Даугава, и вот эта вот площадка. Вполне, в общем-то, наверное, достаточно. Все-таки Латвия не такая глобальная в этом смысле страна, что нужны там, не знаю, многотысячные какие-то стадионы. Но это мое мнение. Ну, а что касается Луцавсалы, конечно, место, наверное, удачное, потому что место незастроенное, место, в общем-то, достаточно, как мне кажется, расположено хорошо. Ну, во всяком случае, по отношению к Юрмале, так точно. Едешь, заезжаешь в Ригу и сразу практически уже вот тебе Луцавсал. Ну, я имею в виду, значит, в сторону центра, если едешь, конечно. Вот, поэтому, в принципе, если строить стадион, место хорошее, это мое мнение. А нужен ли он, вот тут ответ непонятный. Ну, я бы, наверное, сказал нет. А что скажете вы, друзья мои? Пишите 22-99-49-49. Прочитаем обязательно ваши мнения и в эфире их обсудим. Вот такие новости для вас.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой латвийской столицы. За минувшие полчаса трафик увеличился с 2 до 3 баллов. Дороги загружены на 36%, но это в среднем. Основные очаги напряженности на дорогах все те же. На район перекрестка Круспилс и Гранита, Густава Земгалагатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали и еще с десяток мест с затруднениями на несколько минут. При этом один участок лучше объезжать, это Карля Ульманегатва в сторону Юрмалского шоссе. Пробка здесь за минувшие полчаса немного сократилась, но тянется от улицы Мазербес до съезда с Виадука и задержит водителей на 15, а то и 20 минут. Если не брать это место в расчет, то в общем и целом обстановка в городе вполне. Но даже на полупустых дорогах водители продолжают нарушать и попадать в аварии. За вчерашний день по Латвии зарегистрировано 127 ДТП, в них пострадали 12 человек. По Риге показатели ниже, 75 аварий и 7 пострадавших, в том числе 2 пешехода и велосипедист. За различные правонарушения в сфере дорожного движения по стране патрульными составлено 387 протоколов, по Риге 64, из них 28 за несоблюдение скоростного режима и агрессивное вождение. Будем внимательны, ничего не нарушаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: то время.
1: Сегодня расскажем вам историю вилки. Невозможно точно сказать, когда и кем была она создана. Исследователи, которые посвятили себя данному вопросу, имеют каждый свое мнение. Согласно одной из предложенных версий, история создания вилки начинается на Среднем Востоке в 9 веке. Во время приема в пищу фруктов их накалывали именно вилкой, стараясь не выпачкать руки соком. Если придерживаться другой версии, то история вилки начинается в 1072 году в Византии. Данное приспособление было придумано византийской принцессой Марии Иверской, считавшей, что есть руками — это унизительно. Изготовленная по ее заказу первая вилка была из золота. Инкрустация из перламутра была украшением ручки, выполненной из слоновой кости. История вилки в Европе прослеживается с 17 века, когда ими начали пользоваться итальянские купцы и знать. Гораздо позднее эти столовые приборы появились в Северной Европе. До Англии весть о вилках дошла благодаря писателю Томасу Кориету. Он упомянул о них в своей книге, описывая свое путешествие в 1611 году по Италии. Однако население Англии и Германии начало пользоваться этими приспособлениями лишь в 18 веке. Вилка того времени — это столовый прибор с четырьмя зубцами. Кстати, изгибать зубцы придумали именно в Германии. Католическая церковь всячески показывала свое негативное отношение к вилкам, считая их излишней роскошью. Появление вилки в России, например, датируется 1606 годом. На свадебное застолье в Кремль ее привезла Марина Мнишек, чем сильно шокировала боярство и духовенство. Новое название «вилка» к столовым приборам прижилось только в 18 веке. Ранее они были «вилцами» или «рогатинами». Вилки в России считались, например, роскошью, которую могли пользоваться только богатые. К столу эти приборы подавали только для особо уважаемых гостей. Друзья мои, если у вас на столе вилки, или вы по старинке руками, а? Шучу, друзья мои. Но если вилки есть, значит, вы богатые люди, значит, вы знать. Но, в принципе, какими вы можете еще быть? Только богатыми, надеюсь, духовно, душевно богатыми, потому как, на самом деле, среди слушателей Авторадио Латвия и проекта «Доброе утро» в частности, нет бедных душой. Все очень даже наполненные люди. Я с этим вас поздравляю и вас за это благодарю. Друзья, моя история вилки рассказана мною для вас. Надеюсь, вам было интересно.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Самыми востребованными учебными программами вузов остаются медицина, психология, юриспруденция. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: 27 июля молодые люди, подавшие документы через государственную единую систему приема на основные программы высшего образования, узнали, удалось ли им поступить на желаемую образовательную программу. Всего через эту единую систему приема было получено более 11 тысяч заявлений. В системе участвуют 8 латвийских вузов, в том числе крупнейшие университеты Латвийский университет и Рижский технический университет, однако не все. Например, через систему нельзя поступить в университет Страдиня, а также в художественные культурные вузы, например, в Академию культуры. Кроме того, в системе нет некоторых частных вузов. Как и в прошлом году, наиболее популярными образовательными программами среди выпускников средних школ остаются лечебное дело в Латвийском университете, медицина в университете Страдиня, психология и юриспруденция в Латвийском университете. На программу лечебное дело в Латвийский университет в качестве первого приоритета подали документы 718 абитуриентов. Всего на эту программу поступило более 1000 заявлений. В университете имени Страдиня также сообщили, что традиционно наибольшее число заявлений получено на программу «Медицина». Более 1000 заявлений на бюджетные места и свыше 800 заявлений на платное обучение. Программу «Психология» в Латвийском университете как первый приоритет выбрали 579 абитуриентов. Программу «Юриспруденция» 447. Психология пользуется большей популярностью и в университете имени Страдиня. Конкурс составит 8 человек на одно место, несмотря на то, что на этой программе есть только платные места. Среди программ по социальным наукам в университете Страдиня. Наибольшим спросом пользуются журналистика и связи с общественностью. По этим программам конкурс 10 человек на место, причем здесь тоже только платные места. В Латвийском университете аналогичная программа «Наука, коммуникации» также востребована. На нее подано 278 заявлений с первым приоритетом. Всего поступило более 1000 заявлений. В Рижском техническом университете самой востребованной стала программа «Компьютерные системы», на которую также подано более 1000 заявлений. Из них более 200 в качестве первого приоритета. В Даугавпилсском университете больше всего заявлений получено на программу по физиотерапии, однако по популярности ей почти не уступают психология и юриспруденция. В Латвийском университете бионаук и технологий больше всего абитуриентов подали документы на ветеринарную медицину. В Видземской высшей школе наиболее востребованной стала программа управления бизнесом. В Венспилской высшей школе больше всего заявлений поступило на программу компьютерные науки. В единой системе приема наибольшее число заявлений получил крупнейший вуз страны – Латвийский университет, всего более 28 тысяч. При этом число самих абитуриентов меньше, поскольку один человек может подать документы сразу на несколько образовательных программ. На втором месте находится РТУ, который получил более 12 тысяч заявлений. У остальных вузов количество заявлений значительно меньше. Университет Страдиня представил данные не только по программам основного обучения, но и по магистратуре. Общее количество заявлений превысило 13 525. Это на 15,3% больше, чем годом ранее, и стало новым рекордом в истории университета. На одно бюджетное место по программе физиотерапия претендуют 33 абитуриента. По программе ортезирование-протезирование 26 абитуриентов, что, по данным университета имени Страдиня, стало главным сюрпризом этого года.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: 28 июля, вторник на календаре. Программа продолжается. Я Кирилл Низовцев, ее ведущий, рулевой практически. До 10 утра будем вместе. И сегодня, 28 июля, во вторник, появился на свет Уго Чавес, знаменитый венесуэльский гос и военный деятель. Также актриса Наталья Белохостикова родилась. Марианна Вертинская. Британский пианист и клавишник, участник группы Pink Floyd Ричард Райт. Первая леди США Жаклин Кеннеди. Также родилась актриса Инна Макарова. режиссер Владимир Басов, океанолог Жан Пикарл, также немецкая издательница журнала «Бурда Моден», знаменитая Анна Бурда, или Леммингер, ее такая вторая фамилия. Значит, французский-американский художник Марсель Дюшан. Кто еще? Беатрис Поттер, английская детская писательница и художник. Людвиг Фейербах, немецкий философ-материалист. И Джулия Гризи, итальянская оперная певица, 1811 год. Ну, такие имена, в общем, достаточно своеобразные, скажем так, для нас. Может быть, не столпы, но, тем не менее, тоже... Уверен, многие хорошие люди и прожили свою жизнь достойно и не зря. Хотя, как я уже не раз говорил, даже если негатив какой-то попал в историю, это тоже история, без этого никуда. В общем, если у вас сегодня день рождения или какой-то другой личный праздник, поздравляю от души. Отмечайте, веселитесь, вторник. Ну и что, лето ведь на дворе, можно вечерком собраться, покутить немножко. А вы знаете, если вот хорошая погода, какой прекрасный лайфхак. Собрать компанию, вечером выехать на пляж где-нибудь в дюне, там засесть, пикничок устроить, искупаться голышом, значит, пока никто не видит, и получить удовольствие от этой жизни. Вот так, мне кажется, было бы неплохо. Хотя можно, конечно, и в плавках. Все, друзья, мы продолжаем до конца этого часа вместе. Я Кирилл Низовцев, и вы, Авторадио Латвия. Доброе утро. Вперед!
0: Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость. Жители Риги и пригородов получили новые возможности для ежедневных поездок на велосипеде. В столичном регионе завершено создание единой сети велодорожек протяженностью 52 километра, на которую было потрачено более 34 миллионов евро. Об этом сообщили в Минсообщении Латвии. Проект был реализован при поддержке Фонда восстановления Европейского Союза, который выделил на строительство и модернизацию велоинфраструктуры большие и достаточно деньги. Главная цель – сделать передвижение на велосипеде более удобным и безопасным, снизить вредные выбросы транспорта и стимулировать жителей чаще выбирать экологические способы передвижения. В министерстве отмечают, что новые велодорожки обеспечивают более удобное сообщение между населенными пунктами, школами, рабочими местами, узлами общественного транспорта, а также улучшают транспортную связанность между Ригой и окружающими ее территориями. Работы проводились в 5 самоуправлениях в Риге, также в Ропашском, Гековском, Марупском и Адажском краях. В 3 самоуправлениях уже состоялись торжественные открытия новых участков велоинфраструктуры, а еще 2 такие мероприятия пройдут в ближайшее время, окончательно завершив этот этап развития транспортной сети рижской агломерации. Как подчеркивает Минсообщение, инвестиции в развитие велосипедной инфраструктуры являются частью более широкой программы по сокращению транспортных выбросов, развитию устойчивой мобильности, достижению климатической нейтральности. Кроме того, созданная сеть станет основой для дальнейшего развития велосипедных маршрутов в регионе. Из общей суммы финансирования Рига получила более 21 миллиона евро, еще около 3 миллионов с небольшим было выделено Ропушскому краю, примерно столько же Кековскому, около 2,9, Марупскому около 3,9, Адажскому краю. В рамках проекта были построены или реконструированы

0: Велосипеды, маршруты по направлению Рига-Сарникова, Рига-Улбрука, Рига-Кекова, Рига-Бабета, Пеньки и Рига-Марупе, которые теперь образуют единую сеть для ежедневных поездок жителей и, значит, гостей столицы и пригородов. Друзья мои, ну что я хочу сказать, конечно, это здорово. Рига становится велосипедным городом, но в очередной раз я вот буквально пару дней назад проезжал в Иманте вдоль этой самой новой красивой велодорожки. Год ее практически делали, все перекапывали, меняли там коммуникации, прокладывали новые трубы, значит, все перекопали. Вот шикарная дорога, значит, и перекресток, ну, с одной из улиц в Иманте, прекрасный. Выезжаешь на него, огромное количество знаков, все каким-то красным цветом размечено, где-то красным, где-то белым, где-то еще каким зеленым, я не знаю. Вот, не понимаешь, куда ты вообще попал, значит, где машины, где что, ну, теряешься на самом деле. А потом раз и выезжаешь тут же на разбитую, убитую, забытую Богом дорогу. А, в общем, и думаешь, а для чего все это сделали? Вокруг красиво, и тут буквально вот даже не свернуло, но прямо на перекрестке, продолжение перекрестка, все убито и разрушено. Ну, как так? Ну, и даже еще одно замечание, даже едешь вот вдоль этой велодорожки, значит, и трава, сорняк, бурьян просто в метровые, не знаю, все поросло. Вообще, честно говоря, не знаю, что происходит в этом году в городе. Как-то раньше все косили, приводили в порядок, сейчас едешь, трава везде растет, такое ощущение, как будто это не Рига, а я не знаю, черт пойми что. Вот, очень хочется все-таки обратиться к Рижской думе, друзья мои, ну давайте как-то будем красиво. Я считаю, нет смысла высаживать все эти огромное количество растений, каких-то красивых, за которыми нужно ухаживать постоянно, которые нужно поливать, нужно поддерживать, там, сорняки. Да, господи, не сажайте их, просто траву посадите и просто ее косите. Это, хотя бы это сделать, это будет гораздо лучше, чем вот это вот все непонятное и на самом деле просто нежизнеспособное, я считаю так. А что касается велосипедов, круто. Продолжать в том же духе. Я понял, что мне пора уже давно менять велосипед. Велосипед мой старый, нужно купить новый, современный, красивый, легкий и желательно быстро едущий. Может быть, электровелосипед купить, и тогда весь ваш маршрут проеду. Может быть, и до нового города Царникова доеду. Сейчас же уже в ближайшее время этот населенный пункт станет городом. Мы об этом вам рассказывали. В общем, вот такая вот достаточно интересная новость для вас, друзья мои. Всем хорошего завершения лета, один месяц впереди. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам придется выполнять все обещания, которые вы ранее дали. Если вы что-то не выполните, то будьте готовы к тому, что можете потерять доверие близких. Тельцы, вы проснетесь в хорошем расположении духа, что позволит вам с трезвой головой обдумать планы и цели на будущее. Постарайтесь их записать в порядке важности, чтобы действовать согласно расписанию. Близнецы, прислушивайтесь к мнению близких. Они могут сказать то, о чем вы ранее даже не догадывались. Именно они помогут вам принять важное решение. Раки склонны переживать из-за

0: каких-то мелочей. Чаще всего это портит вам настроение, поэтому от такой привычки нужно избавляться. Поработайте над этим. Львы, весь день вы будете уверены в себе и в своих силах. Это даст вам возможность преодолеть любое препятствие, доказать свое совершенство. Все в ваших руках. Дева, экономный знак зодиака, который лишней копейки на себя не потратит. Однако сегодня вам все же стоит побаловать себя. Сходите в любимый ресторан, займитесь шопингом и выпейте самый вкусный в мире кофе. Весы. Харизматичные вы наши. Вы будете находиться в центре внимания. Есть шанс, что у вас могут завязаться отношения с другом. Возможно, вы сами этого не ожидали, но у судьбы на вас свои планы. Скорпионы. Если вы испытываете стресс, то не стоит усугублять ситуацию. Лучше подумайте о том, что приносит вам удовольствие, и займитесь этим. Не впадайте в депрессию. Стрельцы. Могут отправиться на какие-то профессиональные курсы, однако вечер все же стоит посвятить отдыху в тишине. Подумайте о жизни и о будущем. Козероги, стоит уделить внимание своей семье, проведите время вместе, поиграйте в настольные игры или сходите на пикник, насладитесь общением друг с другом. Водолеи, в этот день все будет вам удаваться на ура. Звезды говорят, что любое дело будет успешным, если приложите к этому усилий. Ничего не бойтесь, вас ждет реальный успех. И, наконец, рыбы. Нужно сконцентрироваться на рабочих вопросах, будьте внимательны, чтобы не допустить ошибку. В противном случае вы рискуете остаться без работы. Вот такой сегодня, по большей части, приятный звездный прогноз.
1: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 59 centi kilogramā. Laša fileja ar ādu 10 eiro 99 centi kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: John Newman, Vili William un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo naktī. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīvē. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgavu festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
5: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā.

0: последних новостей.
1: Еще одна важная новость этого утра. Председатель комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Берхолдс намерен встретиться с представителями Латвийской Федерации футбола, чтобы получить разъяснение относительно дальнейшего использования земельного участка на Налуцу в сале, переданного Федерации. Меня, как представителя комитета по развитию города, его председателя, не устраивает отношение Латвийской Федерации футбола к предоставленной ей земле Налуцу в сале. Прошло уже более 2 лет с тех пор, как самоуправление безвозмездно передало эту территорию Федерации. Однако до сих пор мы не получили никакой конкретной информации о продвижении проекта стадиона или развитии строительной инициативы. По его словам, самоуправление вкладывает средства в развитие инфраструктуры, территория активно развивается, частные инвесторы реализуют рядом новые проекты многоквартирных жилых домов, однако ясного ответа о будущем проекта стадиона от Федерации до сих пор нет. Нынешняя неопределенность неприемлема, нам необходим четкий ответ относительно участка Налуца в сале, поскольку самоуправлению предстоит принимать решение о дальнейшем развитии этой территории, реализовывать проекты, которых ждут рижане, отметил Берхолдс. Он подчеркнул, что муниципалитет по-прежнему готов поддерживать реализацию проекта строительства футбольного стадиона, поскольку новый национальный стадион необходим как Латвии, так и Риге. Однако для этого Латвийская Федерация Футбола должна представить четкий план. В публичном пространстве звучали разные версии относительно возможного места строительства национального футбольного стадиона. Если его планируется возвести в другом месте, мы также должны своевременно узнать об этом, чтобы со своей стороны спланировать необходимую инфраструктуру. Поэтому мы ожидаем от Латвийской Федерации Футбола ясного и недвусмысленного ответа. В апреле 2024 года Рижская дума приняла решение безвозмездно передать Федерации Футбола в использование сроком на 5 лет земельный участок площадью около 10 гектаров на Луцавсале для реализации проекта строительства национального футбольного стадиона. Земля передана Федерации до момента, когда участок потребуется самоуправлению для выполнения своих функций, но не более чем на 5 лет. Друзья мои, я помню, да, эту историю я рассказывал, и, в общем-то, по-моему, даже в 2024 году, как раз когда все начиналось тогда, и до сих пор ВОЗ там. Что вы хотите? Серьезная, абсолютно серьезная постройка. Национальный футбольный стадион. Вы знаете, тут порой не можешь не то что ремонт в своей там маленькой квартирке сделать, да, даже что-то поменять, я не знаю, лампочка не горит, и ты там месяцами не меняешь, пока вдруг не придешь домой, не раздразишься и не займешься этим делом. Ну, нужен какой-то настрой, нужна какая-то, в общем-то, сила пусковая, какой-то пинок. Вот, и когда это все есть, тогда ты начинаешь двигаться. Ну, во всяком случае, так у меня устроено. Вот, то хочется мне диван поменять уже 100 тысяч лет, до сих пор не могу. Как бы вроде и денег жалко, а вроде и не жалко, вроде и хочется, а вроде думаешь, а зачем, вроде неплохой диван. Ну, как-то вот, когда иногда на нем спишь, совершенно неудобно, он уже старый, уже хочется как-то что-то новое, современное. Вот, представьте, а если у вас целый проект национального футбольного стадиона, наверное, тоже это с полпня не делается. Поэтому годы нужны, как говорится, годы летят, да, как птицы летят, вот, но на самом деле я понимаю, что здесь не только, конечно, годы, нужна и поддержка, и финансирование, и какие-то люди, с которыми ты взаимодействуешь, и которые вместе с тобой являются движущей силой. В общем, вопрос один, нужен стадион или не нужен Латвии? Недавно гулял в центре города и наткнулся на, в общем-то, какой-то спортивный праздник, то ли футбольный матч. В центре был, стояло огромное количество людей, значит, которые на стадион, вот, которые на улице Валдемара, значит, в очереди хотели зайти туда и посетить некое мероприятие. Я подумал, а зачем футбольный стадион, в принципе, большой, если вот есть и стадион Даугава, и вот эта вот площадка. Вполне, в общем-то, наверное, достаточно. Все-таки Латвия не такая прям глобальная в этом смысле страна, что нужны там, не знаю, многотысячные какие-то стадионы. Но это мое мнение. Ну, а что касается Луцавсалы, конечно, место, наверное, удачное, потому что место незастроенное, место, в общем-то, достаточно, как мне кажется, расположено хорошо. Ну, во всяком случае, по отношению к Юрмале так точно. Едешь, заезжаешь в Ригу и сразу практически уже вот тебе Луцавсал. Ну, я имею в виду, значит, в сторону центра, если едешь, конечно. Вот, поэтому, в принципе, если строить стадион, место хорошее, это мое мнение. А нужен ли он, вот тут ответ непонятный. Ну, я бы, наверное, сказал нет. А что скажете вы, друзья мои? Пишите 22-99-49-49. Прочитаем обязательно ваши мнения и в эфире их обсудим. Вот такие новости для вас.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Как только погода чуть наладилась, трафик с утра улучшился. Если вчера в час пик было без малого 5 баллов, то сегодня на максимуме перед 9 часами 2 добрались до четверки. День на день, как известно, не приходится. Смотрим на интерактивную карту города. По традиции выделяется Густава Замгалагатова перед Брейба со стороны Восточной магистрали. Красно-желтые заторы в районе перекрестка Круспилс и Гранита, хотя они здесь тоже подсократились. И остается пробка на Карля Ульманя-Гатве, где продолжаются дорожные работы между улицами Лепаяс и Яунмуку. В сторону Юрмалского шоссе можно оставить около 15 минут. Еще одно место в Улбраке на улице Института, где дорожные работы сдерживают поток со стороны Сауриши. Здесь в час пик тоже можно оставить до 10, а то и до 15 минут. От пробок перейдем к ситуации с аварийностью и с правонарушениями. За понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 75 ДТП, в них пострадали 7 человек, в том числе 2 пешехода и велосипедист. Патрульные составили 64 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения. 28 из них за превышение скорости и агрессивное вождение. На этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю безопасного движения и хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalica. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalica.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты. Билишу сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Друзья мои, такое была программа «Доброе утро». Сегодня, во вторник, 28 июля, я Кирилл Низов. Благодарю за проведенные вместе 3 часа рядом. Завтра услышимся после 7 утра. Но прежде, очень такая позитивная новость. Легендарный дом на улице Бривибус, 88, большой, угловой, напротив театра «Дайлес», как я понимаю, этот дом, значит, будет получать новую жизнь уже совсем скоро, уже в этом году. Согласован проект реконструкции, строительной работы совсем скоро должны начаться. Значит, и в этом здании должен быть один отель полноценный и туристический комплекс, значит, в котором будет отель апартаментного, как я понимаю, типа для долгого периода проживания. Long stay это называется. В общем, интересно, друзья мои, если этот дом оживет, там, мне кажется, вот как раз не хватает какой-то жизни. Театр «Дайлес» есть напротив квартала улицы Мьера, там дальше идет, тоже неплохой, значит. А вот дом как-то умирающим смотрится. Очень здорово. Я люблю, когда дома получают новую жизнь, люблю смотреть за реконструкцией, вообще за стройкой наблюдать. И недавно проезжал по Юрмале и смотрел, какие новые дома строятся в Юрмале. Очень забавно. Раньше я прям фанател этим делом, потом как-то, значит, немножко отошел от этого, а сейчас вновь заинтересовался. Вот так вот. Вот что-то во мне сидит. Какая-то, может быть, девелоперская штука, жилка. Кто знает. Все, спасибо за компанию, друзья мои. Прекрасный день, шикарный вечер. Я Кирилл Низовцев. До встречи завтра. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок.
3: Про демографию.
1: Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 тысяч человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 тысяч жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающие Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 тысяч до 1 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 тысяч до 1 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте – свыше 20%.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту в сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении.

0: Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский Лилит уже сейчас.
1: Большие города.
2: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Kā būtu, ja Моцарт spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Моцарталика. Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Моцарталика.
0: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила,
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

вес. Но бросаются к нам, если нас обижают, к нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в ОЛА. Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса. Это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью Мэре. Информация о закрытии магазинов Мэре в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем Сиэлат Продукты, управляющей сетью магазинов Мэре. Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины Мэре были закрыты и в Латвии.
2: Про Ригу.
1: Рижское самоуправление заключило с компанией Project Trees договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста до 2030 года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Укладка ламината – это не просто обновление пола, а шаг к дому, в котором хочется оставаться. Но чтобы покрытие служило долго и выглядело аккуратно, важно не только купить правильный материал, но и соблюсти технологию укладки. Первый и самый важный этап – это подготовка основания. Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Перепад высоты не должен превышать несколько миллиметров на метр. Если основание бетонное или деревянное и не соответствует требованиям, лучше выровнять его наливной стяжкой или фанерой. После выравнивания укладывается подложка. Она компенсирует мелкие неровности, снижает шум и защищает замки пластин. Затем важно создать небольшую дистанцию. Оставьте зазор примерно 10-15 см. Это нужно для компенсации расширения панели при изменении температуры и влажности. В этапе сборки первого ряда начинайте с дальнего угла от входа и укладывайте панели в направлении к выходу или просвету комнаты. Система замков панели должна соединяться легко, без усилий, иначе возможны щели или скрипы. При резке последней панели в ряду используйте аккуратные инструменты – электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Когда первый ряд уложен, переходите к следующему. Лучше использовать обрезок первой доски для начала второго ряда. Это создает эффект разбежки. Такой метод увеличивает прочность соединения и выглядит эстетически. Особое внимание уделите к местам, где проходят трубы или стоят элементы интерьера. Здесь панели подрезаются по месту с учетом технологического зазора, а вырезы закрываются декоративными втулками или накладками. Такой подход оставляет монтаж аккуратным и безопасным. И, наконец, монтаж плинтусов и порошков. Порог устанавливают на ровной поверхности, с зазором под ним для свободной деформации покрытия. Плинтус крепится только к стене, чтобы пол мог дышать. Соблюдая эти правила, вы получите пол, который не просто выглядит красиво, но и служит много лет. И пусть ваши полы всегда лежат крепко и ровно.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Как будто я Моцарт спел эту группу Metallica. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Riga 19. Decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее, местное, без добавок.
5: Свежее?
4: Свежее.
5: И местное?
4: Верно.
5: Без добавок?
4: Без добавок.
5: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Джон Ньюман, Вилли Вильям и вел 7 топ Балтийс мақсунеки, кури успредзина шо накти. 1. augusts – Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
8: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
9: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о музыке и о том, как разные звуки и мелодии влияют на состояние и поведение собаки. Слух для собаки играет важную роль. Она улавливает больше звуковых нюансов, поэтому музыка для нее воспринимается иначе. Громкие и резкие звуки могут вызывать напряжение и тревогу, особенно если мелодия насыщена быстрым ритмом и высокими частотами. В такие моменты собака может становиться беспокойной, прятаться или искать контакт с человеком. Спокойная музыка действует иначе. Медленные композиции с мягким ритмом помогают собаке расслабиться. Исследования показывают, что классическая музыка снижает уровень возбуждения и замедляет дыхание. В такой обстановке собака чаще ложится отдыхать и быстрее успокаивается. Интересно, что собаки могут различать характер музыки. Они реагируют не на сам факт звучания, а на его эмоциональную окраску. Мягкие мелодии создают ощущение стабильности, а хаотичные звуки усиливают напряжение. Именно поэтому в приютах и ветеринарных клиниках все чаще используют спокойную музыку. Музыка может стать полезным инструментом и в повседневной жизни. Если собака остается одна дома, тихий фоновый звук помогает ей чувствовать себя менее изолированной. Знакомая мелодия может ассоциироваться с безопасной обстановкой и присутствием человека. Если собака расслабляется, ложится и дышит ровно, значит, музыка ей подходит. Если же она беспокоится или пытается уйти из комнаты, стоит изменить громкость или выбрать другой звук. Но важно понимать, музыка не заменяет прогулки и общение, а может дополнять заботу о собаке и делать пространство вокруг нее более комфортным. Это еще один способ создать спокойную атмосферу и поддержать эмоциональное состояние. И пока собака прислушивается к звукам, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Реклама.
1: Акцijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlija Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi, ietaupījums 30 centi. Biskuita patoniņi Kinder Penguin 4-30 gramu vienības, jaunā cena 2 eiro 29 centi, ietaupījums 1 eiro Maxima.
3: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про рекомендации.
2: Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии Е. коли в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVella и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу.
4: Про происшествие.
2: После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзес, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ-3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям.
4: Про политику.
2: Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

Реклама. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: до 31 июля.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
3: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту в сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv

0: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билетшус Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про экологию.
1: Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего.
3: Про демографию.
1: Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +19 до +21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке треска в сливочно-сырном соусе. Это нежное рыбное блюдо, которое относится к традиционным блюдам Латвии. Перед тем, как перейти к рецепту, вспомним немного истории. Латвия – страна, где рыба всегда была неотъемлемой частью кухни. И это не случайно. Балтийское море рядом, а значит, в повседневном меню латышей всегда присутствовали супы, жареная и копченая рыба, овощные блюда, каши и знаменитый ржаной хлеб. Латышская кухня известна умением сочетать продукты неожиданно, но гармонично. Здесь готовят молочный суп с рыбой, подают десерты из манки с ягодным соусом, используют треску, леща, миногу и с удовольствием соединяют рыбу со сливками, картофелем, зеленью и мягкими молочными соусами. Все это создает ту самую латышскую простоту, за которой скрывается удивительная глубина вкуса. Теперь к нашему блюду. Возьмите филе трески, промойте его, обсушите и приправьте солью и свежемолотым перцем. В глубокой форме для запекания разогрейте немного сливочного масла. Выложите кусочки рыбы и приготовьте соус. Соус состоит из сливок, натертого сыра, немного чеснока и щепотки мускатного ореха. Орех придает мягкую теплую ноту. Перемешайте ингредиенты до однородности и залейте рыбу так, чтобы она оказалась покрытой легким слоем ароматной смеси. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25 минут, пока соус не станет густым и кремовым. Рыба должна быть нежной и легко разделяющейся на кусочки. Подавайте треску горячей, с ложкой соуса и свежей зеленью. Также можно добавить отварной картофель или кусочек ржаного хлеба. С таким блюдом вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу прибалтийского спокойствия, где вкус строится на простоте и натуральных продуктах. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Любовь.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

Много думай о том, что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая, под раскатистый гром, что в окно непрошенно лопнет.

0: мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» приглашает вспомнить историю человека, который навсегда изменил мировую музыку. Фильм «Майкл». Масштабная биографическая драма, основанная на реальных событиях о жизни и творчестве короля поп-музыки. Фильм «Майкл» показывает путь Майкла Джексона от первых выступлений в составе группы Jackson 5 до мировой славы. Зрители увидят, как будущая суперзвезда росла под жестким контролем отца, добивалась успеха благодаря невероятному труду и постепенно находила собственный творческий путь. Особое внимание в картине уделено созданию легендарного альбома «Триллер», который стал одним из самых успешных в истории музыки. Фильм также рассказывает о тяжелых испытаниях, с которыми столкнулся артист, включая серьезную травму во время съемок рекламного ролика. Картина показывает, как даже самые трудные моменты не смогли остановить его стремление к сцене. Фильм «Майкл» основан на реальных событиях и охватывает самые важные главы жизни короля. Главную роль исполнил племянник артиста Джаафар Джексон, а мировая премьера картины состоялась в 2026 году. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига, Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила,
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билетшу-сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в ОЛА. Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса, это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью Мэре. Информация о закрытии магазинов Мэре в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем «Сиэлат-продукты», управляющей сетью магазинов Мэре. Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины Мэре были закрыты и в Латвии.
2: Про Ригу.
1: Рижское самоуправление заключило с компанией Project Trees договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста до 2030 года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

пламенный летний привет. С вами Авторадио Латвия и я, Владимир Тин. Мы встретились на программе по заявкам только для вас, ну а впереди час для ваших приветов, друзья, поздравлений и музыкальных заявок. Как обычно, мы их принимаем по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Начнем мы сегодня с весточки от Александра. Он пишет: «Добрый день, Авторадио. У меня сегодня день рождения, мне 44. Спасибо вам за прекрасное настроение, я ваш постоянный слушатель». И подпись «Александр», что примечательно, ни слова о музыкальной заявке. Ну, значит, что-то придумаем. Что же касается вашего праздника, пусть он пройдет так, как вы сами того захотите, и с теми людьми, которые вам приятны, а также с тем настроением, которое для вас сейчас организует Авторадио Латвия. Самые наилучшие пожелания и песня про Сашку в программе по заявкам только для вас.

Это программа «По заявкам» на Авторадио Латвия. Еще раз напомню, что заявки принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Нам пишет Андрей. Здравствуйте, Авторадио. Хочу поздравить с днем рождения свою любимую Екатерину. Катенька, желаю тебе столько денег, чтобы не помещались в карманах. Столько путешествий, чтобы было море впечатлений. И столько счастья, чтобы кружилась голова. Пусть жизнь бьет ключом, стрелки на глазах всегда получаются идеальными с первого раза, а каждый день дарит поводы для искреннего смеха. Зажигай, это твой день. Ну вот Андрей молодец, поздравил так поздравил. Вам, Екатерина, пожелаем, чтобы все, что напророчил Андрей, непременно сбылось. А для полного счастья к дню рождения еще и песенку сыграем. Слушаем Николая Баскова в программе «По заявкам» только для вас.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Идем дальше, вперед и с летним настроением. В программу «По заявкам только для вас» получили поздравления от всей семьи. Добрый день, Авторадио. Хотим поздравить с днем рождения нашего любимого мужа, сына и отца. Его зовут Дмитрий Паламарчук. Сегодня день, когда весь мир стал чуточку добрее, потому что в нем появился ты. Ты у нас мастер на все руки. Тот самый человек, который знает, как починить то, что уже никто не чинит. Ты умеешь собрать шкаф без инструкции, а иногда и без половины деталей. Мы желаем тебе, чтобы твое сердце всегда было спокойным и радостным. Пусть здоровье будет крепким, а удача ходит за тобой по пятам. Крутых достижений и побольше поводов просто отдыхать и наслаждаться жизнью. С днем рождения! Мы тебя обожаем! Твоя жена, дочь, сын и вся семья Паламарчук. Если можно, поставьте песню Дениса Клявера «Берегите своих близких». Именно это вдохновляющее произведение мы отправляем к вам, Дмитрий. Сегодня ваш день, и мы вас от души поздравляем!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: хочу шофер, чтоб тебе повезло. Я хочу шофер, чтоб тебе повезло.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидуем.
1: Платина.
4: Мы с Лидоем тыкал.
1: Судрабусы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītām, muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
2: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

Программа «По заявкам только для вас» прилетела весточка от Светланы. Добрый день, Авторадио и Владимир. Поздравьте, пожалуйста, мою давнюю подругу еще со времен института Полоскову Татьяну с юбилеем. Сегодня ей исполнилось 50. С красивой даты тебя, дорогая, всех благ. Желаю здоровья, это главное, любви, это обязательное, достатка, это приятное, удачи во всем, это вишенка на торте. Ну и долгих лет – это подарок от Бога. Шикарное поздравление от Светланы, а к нему она попросила добавить музыкальный подарок от Авторадио Латвия, а именно песню «Женское счастье». Мы радуемся жизни и отмечаем все вместе ваш, Татьяна, прекрасный юбилей.

0: то.
1: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Быстро пролетел поздравительный час. В завершении у нас есть еще один чудесный повод. Привет, Авторадио! Поздравьте, пожалуйста, Настю с днем рождения. 2 дня назад ей исполнилось 8 лет. Пусть растет умницей, красавицей и слушается папу Женю и маму Аню. Это поздравили родственники и друзья, а любит она песни Хабиба. Ну что ж, у нас есть чем Настю порадовать, песня готова, сейчас прозвучит. С нашими слушателями мы простимся до завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час. А тебе, Настя, пожелаем зажигательного дня рождения, слушаем и танцуем!

0: Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про автомобили.
1: Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Виллис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля.
3: Про рекомендации.
1: Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVella и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу.
2: Про происшествие.
1: После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзис, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям.
2: Про погоду.
1: В среду 29 июня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту в сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Білети в Білішу сервіс.
1: Акцijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlija veikalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maksimā.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билишу сервис ОВ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты «Билешу-сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о музыке и о том, как разные звуки и мелодии влияют на состояние и поведение собаки. Слух для собаки играет важную роль. Она улавливает больше звуковых нюансов, поэтому музыка для нее воспринимается иначе. Громкие и резкие звуки могут вызывать напряжение и тревогу, особенно если мелодия насыщена быстрым ритмом и высокими частотами. В такие моменты собака может становиться беспокойной, прятаться или искать контакт с человеком. Спокойная музыка действует иначе. Медленные композиции с мягким ритмом помогают собаке расслабиться. Исследования показывают, что классическая музыка снижает уровень возбуждения и замедляет дыхание. В такой обстановке собака чаще ложится отдыхать и быстрее успокаивается. Интересно, что собаки могут различать характер музыки. Они реагируют не на сам факт звучания, а на его эмоциональную окраску. Мягкие мелодии создают ощущение стабильности, а хаотичные звуки усиливают напряжение. Именно поэтому в приютах и ветеринарных клиниках все чаще используют спокойную музыку. Музыка может стать полезным инструментом и в повседневной жизни. Если собака остается одна дома, тихий фоновый звук помогает ей чувствовать себя менее изолированной. Знакомая мелодия может ассоциироваться с безопасной обстановкой и присутствием человека. Если собака расслабляется, ложится и дышит ровно, значит, музыка ей подходит. Если же она беспокоится или пытается уйти из комнаты, стоит изменить громкость или выбрать другой звук. Но важно понимать, музыка не заменяет прогулки и общение, а может дополнять заботу о собаке и делать пространство вокруг нее более комфортным. Это еще один способ создать спокойную атмосферу и поддержать эмоциональное состояние. И пока собака прислушивается к звукам, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из 10 министров сформирован тематический комитет по реализации проекта Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В правительстве сформирован тематический комитет по реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, в который вошли 10 членов правительства. Комитет создан для обеспечения межотраслевых консультаций. Под руководством премьер-министра и координации действий членов правительства с целью систематической, технически функциональной и финансово обоснованной дальнейшей реализации проекта Rail Baltica. Комитету предстоит рассматривать межотраслевые вопросы, выявлять риски, препятствующие реализации проекта Rail Baltica, а также предлагать решения для их устранения. Кроме того, комитет будет вправе оценивать необходимые для реализации проекта правовые и институциональные решения, а также пересматривать позицию Латвии в отношении правовых актов Европейского Союза, межгосударственных соглашений и договоров о финансировании. Перед рассмотрением вопросов в кабинете министров комитет будет оценивать и стремиться достичь концептуальных соглашений по связанным с Rail Baltica вопросам, включая сценарии реализации проекта, этапы, технические требования и другие условия. Заседание комитета будет созывать его председатель по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
2: Про Ригу.
1: Работы по тушению электромобиля, загоревшегося в понедельник днем на улице Мукусалас в Риге, длились 14 часов, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В понедельник в 13 часов 15 минут очевидцы сообщили в службу, что на стоянке на улице Мукусалас загорелся электромобиль. Выехавшие на место происшествия пожарные работали до 3 часов 10 минут вторника. В службе пояснили, что тушение электромобилей – трудоемкий процесс, поскольку существует высокий риск того, что аккумуляторная батарея после тушения пламени может загореться снова. Поэтому после ликвидации пожара пожарные продолжали следить за температурой батареи и при необходимости регулярно ее охлаждают, чтобы не допустить повышения температуры и повторного возгорания. В службе отметили, что такие вызовы не часты, однако в случаях возгорания аккумуляторов работы по тушению и наблюдению в отдельных ситуациях могут длиться даже несколько дней. В госполиции сообщили, что в настоящее время проводится ведомственная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, не исключено, что автомобиль мог загореться сам, однако точная причина еще не установлена.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
2: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

0: Автомонитор.
1: Добрый день. На улице Венебасгатова работают два фоторадара. Один работает после Грауду в сторону Ульманегатве, а второй работает, не доходя улицы Озолцема, в сторону Елгавы.
2: Выпуск начали с актуальной информации от водителя грузовика Геннадия. Сообщение пришло часа полтора назад, скорее всего, еще актуально. Мы переходим к текущему трафику. 6 баллов на мониторе, более 30 заторов. Есть и более крупные пробки. Одна из них на Карля Ульманегатве. Если помните, в последнее время на участке от Лепояс до Яунмоку ведутся дорожные работы. До этого тормозило направление в сторону выезда на Юрмалское шоссе. С сегодняшнего дня, наоборот, в сторону центра перед Лепояс заторов. Тур от 10 минут. Ну а в направлении Юрмалы все свободно. Правда, есть затор со стороны Островного моста до Венебасгатве. Кроме того, из 10-минутных и более затруднений отметим Густава-Земгалагатва перед Брибас в сторону Восточной магистрали и на Круспилс по направлению Гранита, если двигаться от моста Славу. В завершении выпуска еще одна полезная информация. Ее прислала автоледи Оксана. Тоже часа два назад. Стоит принять к сведению, потому что все, скорее всего, актуально. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и будьте внимательны.
3: Добрый день. На Леварде опять стоят с двух сторон две коробочки на ножках и очень дорого фотографируют. Будьте внимательны, дорогие водители.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
8: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
9: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В школах сохраняется высокое число пропусков по неуважительной причине. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Ситуация с длительными пропусками занятий в школах за год существенно не изменилась, и число пропусков по неуважительной причине по-прежнему велико, свидетельствует обобщенная информация Государственной службы качества образования за 2024-2025 учебный год. Длительными пропусками по неуважительной причине считаются более 3 пропущенных учебных дней в дошкольном учреждении или более 20 учебных часов в программах общего и профессионального образования. В первом семестре занятия по неуважительной причине длительно пропускал 5051 ученик. Во втором семестре их число выросло до 8094. Данные Государственной информационной системы образования свидетельствуют, что в программах общего основного образования по меньшей мере один учебный час по неуважительной причине пропустили 33705 учеников в первом семестре, 42065 учеников во втором семестре. Госслужба качества образования оценивает это число как очень большое, учитывая, что основное образование в Латвии является обязательным. Общее число длительно пропущенных по неуважительной причине часов в основном образовании выросло со 160 925 в первом семестре до 296 187 во втором семестре. В качестве наиболее частых причин длительных пропусков по неуважительной причине учебное заведение называют отсутствие учебной мотивации, семейные обстоятельства и проблемы со здоровьем, неподтвержденные справкой от врача. В отчете упоминаются и другие причины, например, пропуски отдельных учебных предметов, бродяжничество, посещение автошколы, начало трудовых отношений, зависимости и психологические проблемы. Чтобы сократить количество пропусков по неуважительной причине, школы чаще всего организуют беседы с учениками и их родителями, а также привлекают муниципальные социальные службы и сиротские суды. Самоуправление в случае необходимости обеспечивают социальную работу с семьями, привлечение вспомогательного персонала, лечение от зависимостей и сотрудничают с государством и муниципальной полицией.
2: Про безопасность.
1: Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила в колбасе, произведенной литовским предприятием Биавелла, опасную бактерию E. coli. Служба поручила компании Sanitex отозвать из торговли произведенную на литовском предприятии Биавелла сырокопченую колбасу салями, поскольку при лабораторном контроле в продукте выявлено присутствие бактерии E. coli. Продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, купивших сырокопченую колбасу салями в оригинальной упаковке 230 граммов, воздержаться от ее употребления в пищу.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода, в течение дня увеличится облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту в сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации.

0: Продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидуем.
2: Платина.
4: Мы следуем, ты кого?

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Автомонитор.
1: В разгаре вечерний час пик в латвийской столице. К счастью, пока без осадков, но мы уже поняли, что кратковременный дождь может пойти в любой момент и осложнить трафик, который пока держится в диапазоне от 8 до 9 баллов. Дороги загружены на 84%, более 50 заторов, из которых выделяются Карля, Урманя, Гатва перед ЛЕПС, если двигаться со стороны Юрмалского шоссе в направлении центра. В свою очередь, крупная пробка со стороны Островного моста перед Венебас, Гатве и вообще все мосты в Пардаугаве, за исключением разве что Каменного, загруженный под завязку. Еще один солидный затор на Краста перед Южным мостом в направлении Кенгаракса. Это далеко не все проблемные места в городе. И единственное, что успокаивает, после 6 вечера общая обстановка начнет улучшаться, а пробки сокращаться. Однако пока придется в заторах потерпеть и, как говорят некоторые водители, любимое радио послушать. Меня зовут Владимир Тин. Никуда не торопитесь и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes plešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
4: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Сократилось число детей обязательного для посещения школы возраста, о которых у самоуправлений нет информации. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За год сократилось число детей школьного возраста, об обязательном обучении которых у самоуправлений нет информации, свидетельствует отчет Государственной службы качества образования за 2025 год. Если в 2024 году самоуправления не располагали сведениями о 4291 задекларированном в Латвии ребенке, который не был зарегистрирован ни в одном учебном заведении страны, то в 2025 году число таких детей сократилось до 2389. Служба отмечает, что при выяснении учебного статуса детей самоуправление использует информацию из госрегистров, связываются с родителями и родственниками, обследуют задекларированные места жительства и направляют семьям запросы на предоставление информации. Однако работу осложняет то, что задекларированное и фактическое место жительства часто не совпадают, а часть семей покидает самоуправление или Латвию, не информируя об этом ответственные учреждения. В отчете отмечается, что 65 задекларированных в Латвии детей обучаются в учебных заведениях других стран. 71 ребенок начнет обучение в следующем учебном году. 18 детей получают дошкольное образование в семье. При этом число детей с длительными заболеваниями и детей с инвалидностью, которые не зарегистрированы в учебных заведениях, по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилось. Отдельно была проанализирована ситуация с детьми украинских беженцев. Информация, предоставленная самоуправлениями, свидетельствует, что 320 детей обучаются дистанционно в украинских школах. 449 детей выехали из Латвии. Получить информацию о 1133 детях жителей Украины самоуправлением не удалось, либо было установлено, что семьи больше не проживают по задекларированным адресам. Служба отмечает, что и в этом случае сбор данных осложняется частой сменой места жительства и тем, что семьи не всегда сообщают ответственным учреждениям о своем отъезде. Кроме того, самоуправления не располагают информацией о 2087 детях граждан других стран с видом на жительство в Латвии, которые не зарегистрированы ни в одном учебном заведении. Не удалось установить ни местонахождение этих семей, ни причины, по которым дети не посещают латвийские школы.
2: Про инициативы.
1: На платформе общественных инициатив начат сбор подписей за инициативу, предлагающую установить финансовую грамотность в качестве обязательного учебного курса во всех высших учебных заведениях Латвии. Предложение предусматривает, что Министерство образования и науки в сотрудничестве с Банком Латвии, вузами и отраслевыми экспертами разработает единое содержание курса, а решения о его интеграции в учебные программы будут принимать министерство и высшие учебные заведения. Автор инициативы ссылается на данные Банка Латвии о критически низком уровне финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет. Обязательный курс помог бы студентам получить знания о планировании личного бюджета, сбережениях, кредитах, налогах, пенсионной системе, основах инвестирования, финансовой безопасности и цифровых финансовых инструментах. В заявке на инициативу подчеркивается, что повышение финансовой грамотности могло бы снизить риски необдуманных финансовых решений и мошенничества, а также способствовать долгосрочному финансовому благополучию населения. Для подачи инициативы на рассмотрение в Сейм должно быть собрано не менее 10 тысяч подписей граждан Латвии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Еще один сложный вечерний разъезд переживают наши водители. На максимуме еще полчаса назад дело в моменте доходило до 9 баллов. И по городу было 59 заторов. В данный момент на монитор вернулись 6 баллов. И очень скоро ждем пятерку. Прежде чем продолжить, полезная инфо на 17.55 от водителя грузовика Геннадия.
2: Смотрю на Венивесгат, остался один радар, который стоит перед Озолцем в сторону Илгавы. Второй съехал в сторону Ульмени.
1: Спасибо Геннадию. Надо пояснить, что сегодня на Лелвардес и на Венебасгатве стояло два радара, по одному в каждом направлении. И вот Геннадий сообщил, что остался в сторону Елгавы. Хотя, может быть, после 6 вечера и его снимут. Далее. Произошло изменение в организации движения на Карле Ульмане-Гатве. С прошлой недели было сильно затруднено движение в сторону Юрмалского шоссе, а сегодня все наоборот. Пробка перед ЛПС в направлении центра. А в сторону Юрмалы только перед Венебасгатве с со стороны островного моста виден большущий затор, который тянется чуть ли не до улицы Лачпиша. Были и остаются частично загруженными Вантовые и Южные мосты, также по направлению в Пардавгову. Добавим, что плотное и медленное движение на Красный перед Южным мостом в направлении Кенгаракса и на Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. В общем, проблем еще хватает. Будем внимательными и взаимовежливыми на дороге. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
4: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
3: И в ПТА каждый клиент – босс.
4: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
5: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam, muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes Bilešu servisa kasēs. Sīgalu festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
3: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Стучат колеса.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Как будто я Моцарт спел эту группу Металлика. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozart Alika.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишу сервис».
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

Сегодня в нашей вкусной остановке треска в сливочно-сырном соусе. Это нежное рыбное блюдо, которое относится к традиционным блюдам Латвии. Перед тем, как перейти к рецепту, вспомним немного истории. Латвия – страна, где рыба всегда была неотъемлемой частью кухни. И это не случайно. Балтийское море рядом, а значит, в повседневном меню латышей всегда присутствовали супы, жареная и копченая рыба, овощные блюда, каши и знаменитый ржаной хлеб. Латышская кухня известна умением сочетать продукты неожиданно, но гармонично. Здесь готовят молочный суп с рыбой, подают десерты из манки с ягодным соусом, используют треску, леща, миногу и с удовольствием соединяют рыбу со сливками, картофелем, зеленью и мягкими молочными соусами. Все это создает ту самую латышскую простоту, за которой скрывается удивительная глубина вкуса. Теперь к нашему блюду. Возьмите филе трески, промойте его, обсушите и приправьте солью и свежемолотым перцем. В глубокой форме для запекания разогрейте немного сливочного масла. Выложите кусочки рыбы и приготовьте соус. Соус состоит из сливок, натертого сыра, немного чеснока и щепотки мускатного ореха. Орех придает мягкую теплую ноту. Перемешайте ингредиенты до однородности и залейте рыбу так, чтобы она оказалась покрытой легким слоем ароматной смеси. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25 минут, пока соус не станет густым и кремовым. Рыба должна быть нежной и легко разделяющейся на кусочки. Подавайте треску горячей, с ложкой соуса и свежей зеленью. Также можно добавить отварной картофель или кусочек ржаного хлеба. С таким блюдом вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу прибалтийского спокойствия, где вкус строится на простоте и натуральных продуктах. Приятного!

0: Красная остановка.
1: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Live Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, €79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, €4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, €15. Lidl. Стоит того.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту в сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетем, билишусер.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

и в холода. Будь то Украина или Польша, за рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик.

какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права, работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшу-сервис ЛВ.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Рестораны Вайракс Аулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтари». Купите билет уже сейчас на «Билешу-сервис».
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди
4: ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Дубровин и группа «Фристайл». Ах, какая женщина! Живое выступление 2018 года.

0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā, Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
5: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если вы нахмурясь, выйдите из дома. Если вам

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» приглашает вспомнить историю человека, который навсегда изменил мировую музыку. Фильм «Майкл». Масштабная биографическая драма, основанная на реальных событиях о жизни и творчестве короля поп-музыки. Фильм «Майкл» показывает путь Майкла Джексона от первых выступлений в составе группы Jackson 5 до мировой славы. Зрители увидят, как будущая суперзвезда росла под жестким контролем отца, добивалась успеха благодаря невероятному труду и постепенно находила собственный творческий путь. Особое внимание в картине уделено созданию легендарного альбома «Триллер», который стал одним из самых успешных в истории музыки. Фильм также рассказывает о тяжелых испытаниях, с которыми столкнулся артист, включая серьезную травму во время съемок рекламного ролика. Картина показывает, как даже самые трудные моменты не смогли остановить его стремление к сцене. Фильм «Майкл» основан на реальных событиях и охватывает самые важные главы жизни короля. Главную роль исполнил племянник артиста Джаафар Джексон, а мировая премьера картины состоялась в 2026 году. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха.

Духа от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Потому что нельзя. Живое выступление 2024 года.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту в сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Денис Клявер. Когда ты станешь большим? Живое выступление 2021 года.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать. Дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. А руки мне во все! Вместе с фонариками! Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Салтыков. «Белая ночь». Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Только глянет

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Полетели. Живое выступление 2022 года.

ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.